0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: не хочу, хапа-пара-пак-пак-пак-па-пара-па-па-па-па. Не хочу, хапа-пара-па-па-па-па-па-па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу, ха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!

0: Она: «Правильно, Веревочки, не ходи туда, лучше в футбол иди играть».
1: «То-то! Так что, идем играть в футбол?»
0: «Не хочу».
2: «Ой! А чего это я сказал «не хочу»? Футбол-то я
1: «Но ты же не хочуха! Ты же теперь все не хочешь!»
2: «Как все? Вот в футбол же я играть
1: «Вот видишь!»
2: «Я
1: «Ты не можешь сказать «хочу»!»
2: «Не могу!» «Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?»
1: «Ну, конечно, всегда! Ты же великий не хочуха!»
3: «Женя, будешь есть торт?»
2: «Да, не хочу!» «Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт!» «Где торт? Мама, где торт?»
3: «Какой торт?»
2: «Как какой? Ты же говорила про торт, только что!»
3: «Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал».
2: «Нет, я не хочу быть таким, не хочу!» «Что это было?»
3: «Так что, торт идешь есть?»
2: «Да! Ой, пропало! Ура! Я больше и не хочуха!»
3: «Не хочуха?»
2: «Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!»
3: «Вот видишь, я же тебя предупреждала!»
2: «Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой!»
3: «А что ты сделала, что он появился?»
2: «Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой!»
3: «А как он исчез?»
2: «Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой!»
3: «Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим!»
2: «Вижу!»
3: «Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение».
2: «Да, мама, теперь я буду помнить это всегда».